во сне и видел сны наяву. У меня есть только эта жизнь, я ее и живу. Стараюсь

здесь тащим свои лямки. Уже за возможность большое спасибо. Быть живым самое интересное из случившегося со мной когда-либо. Конечно, я чего-то не знаю, не помню. И хорошо, тем ценнее каждый миг. С мига, когда я выдал этому миру самый первый свой крик. И с той поры кричал о многом, о разном, стремясь выше, подобно стеблю. Но не теряя корней, сейчас.

Часто что-то он узнал про суть дорог и красоту сирени. Пропавший без вести, скажи, как мне найти? Открыткой стать и вырваться из сети?

лежишь печально, снегом на леях, в листве сырой, растрепанном гнезде, на мертвых пулях и убитых целях, пропавший без вести, я где-то замечал твои глаза, улыбку и походку. Ты, исчезая, что-то мне кричал о злой любви и требовал

что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

прохладных снов секунд. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Эй! Давай, давай!
2: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.
3: Эй, поворачивай к черту. Новой дорогой поедем домой.
2: 12+.
0: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

дерево в этом городе обречено. Но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом. Мне кажется,

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

чего начинается ваше утро. Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Моя бабушка курит трубку.
2: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.

0: 8-7-4-7-1-8-9-5-8-4.
1: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио сделано в России.

0: Наша реклама.
1: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой.
2: Напои меня водой твоей любви.
1: Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании. 12+.
0: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
7: Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
8: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте форум «Цифровые решения.рф». Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

слушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор.

0: Наше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду

0: Наша реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: наше радио.
1: Мы с тобою две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом.

Может быть, попадем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица. Сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

0: Наша реклама.
1: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной «Самарский». Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
4: Стрелки спотыкаясь бегут, темное время, поздняя осень.
3: 10 октября в ивент-холле «Сигнал».
5: Билеты на сайте kassir.ru.
3: Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
6: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-47-189584.
7: Записывай. Запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Наше радио. Так бьется сердце.
10: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – «Дверь в преисподнюю» или «Врата ада». В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
12: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Телеканал СТС представляет.
3: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
5: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.
6: Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: законченный поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму.
2: И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту канаву.

звездочка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка.

с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий смотришь.

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой, может быть, проходит время.

0: Наша реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28.
2: Грандиозное трибьют-шоу «One Vision». Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 3 октября, 19.00. МТС Лайфхолл, Самара. 6+.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наша.

0: Наше радио представляет. Радиопрезентация альбома «Неоклассика» группы Good Times.
1: Мы заканчиваем трилогию классики, и классика была, это были песни о любви. И с первой классики это было сначала ребячество, во второй классике это было чуть более юношеское какое-то отношение, повзрослевшее отношение лирического героя к вопросам любви. То вот на неоклассике случился катарсис. И на этом я закрываю тему песен, в которых есть драма и в которых есть душевные терзания. Подвожу черту неоклассикой.
0: Песня. Курсы личностного роста. Артем Шаров.
1: Это как раз 2 года назад было, когда начались первые разоблачения больших людей, кто занимался инфо-цыганством, назовем так, да, и вот эти большие резонансные скандалы. Мы были в туре, и Никита мне прислал минус этой песни, демку. И для нас это был прямо современный Good Times, это прямо новое звучание было. И я точно почувствовал, что надо в куплете, должен быть речитатив. И вот саму подачу я придумал быстро, как надо. А вот слова писались долго. Лирический герой первой части этого альбома повелся бы на инфо-цыган, да. И он бы не то что повелся на инфо-цыган, он бы вот так сказал: это вы все дураки, как бы отсюда ничего не вынесли. А я, вот у меня-то точно получится, потому что вы-то просто не догоняете ничего. А вот я смогу. Ну и его бы это коснулось абсолютно так же, как и всех.
0: Никита Хмеловец.
2: Песню «Курсы личностного роста» мы написали из демки, которую я создавал в дороге на планшете. В определенный момент у нас был довольно плотный концертный график с группой. А писать новый материал как-то надо. И я решил купить себе планшет, установил на него программу Cubase. Вот довольно быстро в нее втянулся. Так я на базе обычно работаю в программе Logic Pro, если вдруг кому-то вот интересны эти нюансы. С привычным уже набором инструментов, плагинов. А на планшете я открыл для себя какие-то новые звучания, опять же, те же вот плагины. В процессе написания, вот пока мы катались в туре, я понял, что это очень сильно повлияло на звучание, как вот песни и курсы личностного роста, и в общем на альбом. И, ну, чему я очень рад, потому что новые какие-то всегда инструменты и подходы, они тебя вдохновляют и добавляют каких-то вот новых красок.

0: наша реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Чтобы вы испытали удовольствие нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
9: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. 645 украинских беспилотников сбили средства противовоздушной обороны над российскими территориями минувшую ночью, передает Минобороны. В результате прилетов есть погибшие, в Краснодарском крае сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Также один человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Один мирный житель погиб, еще трое ранены из-за атак ВСУ на Белгородскую область, передает оперштаб региона. Еще пять человек, в том числе ребенок, пострадали в ходе налета беспилотников на Ростовскую область, рассказал губернатор Юрий Слюсарь. Число сбитых на подлете к Москве беспилотников с начала суток достигло 20. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. Сергей Лавров завершил серию встреч в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН. В общей сложности он провел в пятницу 14 двухсторонних встреч. Глава российского МИД пообщался с министрами иностранных дел Индии, Марокко, Гватемалы, Гайаны, Барбадоса и Уругвая. Кроме того, Лавров переговорил с коллегами из Судана, Кувейта, Сингапура, Уганды и Йемена. Стороны обсуждали широкий круг вопросов от двусторонних отношений до взаимодействия по линии ООН и международных конфликтов. 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН официально открылась в Нью-Йорке 8 сентября. Пожар на рыболовецком судне произошел у берегов Камчатки. 7 человек пострадали, 4 пропали без вести, сообщило региональное управление МЧС. Из 29 членов экипажа на спасательных плотах смогли эвакуироваться 25 человек. Их подобрало и транспортировало на берег проходящее судно. 4 из пострадавших госпитализированы, 2 из них находятся в тяжелом состоянии. На поиски пропавших членов экипажа выдвинулись 2 судна. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Детские сады имеют право самостоятельно устанавливать режим работы согласно локальному нормативному акту, сообщили в Минпросвещение. Группы в дошкольных учреждениях могут функционировать в разных режимах от кратковременного пребывания до 5 часов в день до круглосуточного. При этом по запросам родителей также возможна организация работы групп и в выходные или праздничные дни. Образовательные программы детских садов реализуются в группах, работающих не менее 3 часов в день. 5 миллиардов рублей заработала Амурская область на туризме за год. Как рассказал губернатор Василий Орлов, отрасль пополнила бюджет региона более чем на миллиард. Только за первые 6 месяцев этого года Приамурье посетило более 200 тысяч туристов. Ключевое направление – это работа с китайскими гражданами через стандарты China-friendly и безвизовый режим, а также промышленный туризм. Глава региона отметил, что область делает ставку на инфраструктурные проекты, включая новый аэропорт. Кроме того, в области расширяется гостиничный фонд, реализуются 3 приоритетных проекта и предложены 8 площадок под новые отели. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
4: Наша

0: Наше радио представляет. Радиопрезентация альбома «Неоклассика» группы Good Times. Песня «Жизнь – это череда». Артем Шаров.
1: Из-за того, что все-таки лирический герой мой, он родом из моей головы, то мы с ним проживаем одинаковые вещи. И вот какой слом сейчас идет у лирического героя. Я примерно нахожусь в таком же состоянии сейчас, и я сейчас разгребаю то, чем мог не разгребаться, если бы задумывался об этом раньше. Вот если бы как я думал сейчас, я, например, 2-3 года назад мог мыслить, то многого в моей жизни ненужного не случалось бы. И у лирического героя моего в том числе.
0: Никита Хмеловец.
2: Перед тем, как песня доходит до слушателей, она переживает серьезные изменения с момента своего, так скажем, зачатия. Это и написание партии для инструментов, определение ее общей структуры, подбор звучания каждого инструмента, различные этапы сведения и впоследствии мастеринг. С одной песней желательно долго не сидеть, можно сделать только хуже на самом деле. И вот я стараюсь переключаться между проектами в процессе работы, хотя бы там через часиков по 5 вот на песню, и желательно уже либо вообще завершать процесс, садиться на мотоцикл, да, ехать в поле, либо вот переключиться на другую демочку. Но в любом случае, проходя все эти этапы, ты устаешь от песни, и какое-то время тебе вообще не хочется ее включать. Но вот эта песня «Жизнь – это череда», она как раз из тех песен, исключений для меня, которую всегда по кайфу послушать, даже после ее официального релиза.
3: А жизнь – это череда принятых решений.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%, совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
10: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
11: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
12: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
13: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
14: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
13: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
15: Для лиц старше 16 лет.
16: Проще простого.
17: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
18: Наше радио.

снега твои мечты раздавили льды давным-давно.

освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. Я хотел бы остаться с тобой, но твое жилище — проклятый дом.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Наступила пятница, а значит, пришло время узнать, как за эту неделю изменился наш хит-парад.
1: У микрофона Александр Бон и Игорь Паньков. И это «Чартова дюжина».
0: Сегодня поговорим с Екатериной Яшниковой о возможных коллаборациях. Узнаем музыкантов группы «Ёрш», почему после концертов музыкантам иногда хочется просто закрыться в гримерке. И выясним, почему Владимир Ткаченко так любит Италию и эпоху Возрождения.
1: Ну и, конечно, послушаем новые песни. Сегодня у нас целых 4 новинки. Доберемся до тройки лидеров и узнаем, кто сегодня забирает золото, серебро и бронзу.
0: Да, поехали!

0: Премьера недели.
1: Первая новинка этой недели – песня «С тобой» группы Good Times. Это трек из нового альбома «Неоклассика», который вышел сегодня. Мы поздравляем группу с релизом. В эти выходные будем знакомиться с новым альбомом вместе с его создателями. В субботу и воскресенье слушайте в нашем эфире радиопрезентацию альбома «Неоклассика». Новые песни прозвучат с комментариями Артема Шарова и Никиты Хмеловца. Ну а пока узнаем историю одной из этих песен. Артем Шаров рассказывает о треке «С тобой».
2: На этом альбоме одна из моих любимых песен. Она называется «С тобой». И именно в этой песне, если внимательно слушать текст, именно там, на мой взгляд, произошел слом лирического героя именно здесь и сейчас. И это даже не заметили музыканты группы Good Times, пока я не указал на это. Потому что если слушать внимательно слова, то первый куплет и первая часть припева – это абсолютно старый Good Times, который ходит по, ну, такому тонкому льду, не перегибая палку, но как бы слова «С утра проснулся с явным ощущением острого желания, тесного общения», как бы ты постоянно как бы ходишь вокруг вроде темы той, которую мы часто затрагиваем, и потом начинается припев, что «Так хотелось просто лежать под небом звездным и заниматься тем, что мы так любим». Объективно, как бы на подсознательном уровне, мы ведем к легкой вот этой пошлости Good Times. Ну, не пошлости, к легкому, вот это подтексту, который мы всегда относим. Но вот с четверкой строчки начинается слом. И заниматься тем, что мы так любим, а дальше начинается обещать друг другу то, чего никогда не будет. Надо признать, что под небом звездным можно не только, как «Спасибо, Артем», получать удовольствие от жизни. Оказывается, под небом звездным можно очень сильно загрустить. И вот тут, я думаю, случился слом лирического героя.
0: Премьера недели.
1: Good Times. С тобой.
0: С утра.

0: наша реклама.
1: Эй! Давай, давай!
2: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.
3: Эй, поворачивай к черту. Новой дорогой поедем домой.
2: 12+.
0: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Наше радио. Это навсегда.

0: открывает сегодняшнюю чартовую дюжину Wild Ways с песней «Признание».
1: Тем временем у группы уже готовы 3 новых трека. А вот что получится из этого материала в итоге, пока вопрос открытый. Полноценный альбом, небольшой EP или просто несколько отдельных синглов?
0: Вот мне, как слушателю, вообще все равно. Главное, чтобы ты что-то выпускал.
1: А я все-таки...
0: Выпускай, не молчи.
1: Сторонник альбомов. Я представитель
0: старой школы. Потому что вы старый человек, да. В любом случае, будем следить за новостями Wild Ways, а пока в нашей чартовой дюжине звучит «Признание».
2: 13 место.
0: Wild Ways. «Признание».

0: На 12-й строчке нашей чартовой дюжины сегодня Диана Арбенина с песней «The Punisher».
1: У Дианы Сергеевны сейчас продолжается большой тур. Концерты уже прошли на юге России, а впереди еще много городов. У нас ведь есть и Восток, и Запад.
0: Так что, если давно хотели попасть на концерт «Ночных снайперов», самое время заглянуть в афишу и проверить, когда группа будет в вашем городе. И от себя лично хочу сказать, что если вы никогда не были на концерте Дианы Сергеевны и группы «Ночные снайперы», то вы очень многое потеряли и пропустили. Да. Невероятная энергетика, да. Невероятный профессионализм и невероятная самоотдача.
1: Я даже пел с Дианой Сергеевной на одном вечере новогоднем. Вместе мы пели. Она, конечно, мы были с Игорьком свидетелями многих выступлений Дианы Сергеевны. И это было круто. Это было очень круто, потому что мне хоть спички зажигай. Подноси так и...
2: 12 место.
0: Диана Арбенина, The Punisher.
3: Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок.

0: На 11-й строчке нашего хит-парада сегодня группа «Ёрш» песней «На кураже».
1: Недавно группа обратилась к поклонникам с довольно необычной просьбой. Оказывается, после концертов некоторые слушатели настолько хотят пообщаться с музыкантами, что пытаются всеми силами пробиться в гримерку.
0: Музыканты напомнили, что после выступления им тоже нужно немного прийти в себя, отдохнуть и переодеться. А еще отдельно уточнили, личные потные вещи музыканты фанатам не раздают, так что трусов не дождетесь.
1: В общем, любовь к артистам – это прекрасно, но все-таки лучше помнить про личное пространство артистов. А для того, чтобы послушать музыку, не обязательно вламываться в гримерку. Слушаем.
2: 11-е место.
0: Ёрш, «На кураже».

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
10: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
12: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте. Дайте получить кэшбэк за уплату налогов.
13: Фантастика.
14: Бизнесу быть. Точка.банк.
2: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
15: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
16: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.

0: недели.
1: Вторая премьера этой недели – новый сингл группы «Affinage» под названием «Отличник». Это уже третий и финальный сингл с грядущего альбома команды.
2: Теперь остается дождаться самого альбома и услышать всю историю целиком. А пока узнали все подробности о песне «Отличник».
3: Был долгий период в истории группы «Affinage», когда мы не показывали слушателям новых песен до официальной премьеры. Таили их и даже видео из студии выкладывали без звука. Не хотели раньше времени светить будущие шедевры. Но теперь эта практика кажется мне странной, ведь все синглы с будущего альбома мы сперва опробовали на концертах, и каждый из них был сразу же встречен слушательской любовью. Так было с «Непокоем», с «Отмеча», а теперь и с «Отличником». Впервые мы играли ее на летних фестивалях, и это было очень в тему. Заводные бэк-вокалы и нетипичный для «Affinage» брит-поповый саунд очень круто проиллюстрировали историю современного маленького человека и сделали ее не только грустной, а еще и танцевальной. Кто-то, как обычно скажет, «Affinage» скатились в попсу. Но самые искушенные меломаны в песне «Отличник» могут услышать, как Михаил Круг встречается с группой «Оазис».
0: Премьера недели.
1: «Affinage. Отличник».

0: Десятое место сегодняшней чартовой дюжины достается фиту группы Татуин и Джоконды «Песни на темной стороне».
1: А у Татуин тем временем вышел новый дуэт, на этот раз вместе с нашей Алисой Вокс. Песня называется «Звездочетами».
0: По словам музыкантов, запись этого фита оказалась непростой задачей. Дело в том, что у Алисы плотный график, но в итоге работа получилась и веселой, и продуктивной.
1: А Роман Кузьмин признается, что сотрудничество с такими артистами помогает становиться точнее, быстрее и профессиональнее. Послушать трек «Звездочетами» уже можно на всех цифровых платформах, ну а мы пока возвращаемся к еще одному дуэту «На темной стороне».
2: Десятое место.
0: Татуин и Джоконда на темной стороне.

0: Девятое место сегодня достается группе «Щенки» с песней «Твое имя».
1: В соцсетях Максима Тесли часто появляются кадры, снятые музыкантом на пленку. Похоже, это еще одно хобби артиста, наряду с поэзией, экскурсиями и сбором грибов. Об этом мы тоже узнали из телеграм-канала музыканта. Александр.
2: Да-да.
1: Ты, как человек, у которого весь школьный фотоальбом состоит из черно-белых фотографий, как ты относишься к фотографиям, сделанным на пленку?
2: Сейчас? Ну, я видел фотографии, ну, прикольно. Но я бы, ну, меня это не привлекает. Но люди, которые это делают, это магия там и так далее. Я помню, я проявлял, закреплял, потом печатал. Можно было матовые сделать, можно было глянцевые фотки делать. Это было настоящее чудо. Если ты в проявителе чуть-чуть передержал, то все, фотография затемнилась. Не додержал, не дотемнилась.
1: Ой, помню это время, когда папа закрывался в туалете с красной лампой.
2: Это если у вас была красная лампа. Я на красную лампу вешал красную юбку жены первой своей.
1: У него был какой-то специальный фильтр. Я помню все эти порошки, закрепитель, проявитель, фиксаторы и так далее.
2: Да, было круто.
3: Девятое место.
0: «Щенки. Твое имя». Ты знаешь?

0: восьмой строчке нашей чартовой дюжины сегодня расположилась группа «Люмен» с песней «Можно».
1: Это уже 28-я неделя в нашем хит-параде, и чем дальше «Можно» остается в чарте, тем интереснее становится наблюдать, сможет ли песня установить новый рекорд или укатится как колобок.
0: Пока абсолютный результат держит «Мельница». Их «Царевич» провел в чартовой дюжине 43 недели. До этой отметки «Люмену» еще нужно продержаться довольно долго, но поклонники группы, судя по всему, настроены решительно.
1: Слушай.
2: Восьмое место.
0: «Люмен. Можно».

0: Наша реклама.
1: Грандиозное трибьют-шоу One Vision. Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 3 октября, 19.00. МТС Лайф Холл, Самара. 6+.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: недели.
1: Третья новинка этой недели – предпоследняя песня группы «Северный флот». Это один из треков будущего альбома «Лед и вода».
2: В записи песни можно услышать голос старшей дочери.

0: На седьмой строчке чартовой дюжины сегодня слушаем Антона Завьялова с песней «Туман».
1: А у Антона уже совсем скоро выйдет новый сингл «Следы». Релиз запланирован на 2 октября. Судя по анонсу, в записи песни могла принять участие Зоя Бербер. Раньше артисты уже работали вместе в рамках 2517 над треком «Новый вирус».
0: Пока Антон продолжает выпускать новые песни, «Туман» остается в нашей чартовой дюжине. Слушаем.
2: Седьмое место.
1: Антон Завьялов. «Туман».

Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Взрыв произошел на крупнейшем в России угольном месторождении в Якутии, сообщила прокуратура республики. В результате инцидента погибло 4 человека. ЧП произошло на территории Ильгинского угольного месторождения во время сварочных работ на резервной насосной станции. Объект находится на значительном удалении от основного производственного комплекса. Рисков для сотрудников и угрозы дальнейшего развития ситуации на территории месторождения нет, уточнила пресс-служба предприятия. Предварительной причиной взрыва могла стать разгерметизация резервуара для воды. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности. Россия сохранила запрет на ввоз армянской рыбной и молочной продукции, сообщили в Россельхознадзоре. Ведомство не получило от республики документы об отстранении нарушений при производстве данной продукции. Отмечается, что инспекционный орган Армении предоставил только гарантии и ходатайства. Этих документов недостаточно для снятия ограничений. Россельхознадзор запретил ввоз рыбной продукции из Армении 26 июня. Месяц спустя мера коснулась и молочной продукции. Разработка Севморпутей должна проводиться с учетом экологического фактора, заявил вице-президент РАН Юрий Кульчин. Он объяснил РИА Новости, что арктические экосистемы крайне чувствительны к внешним воздействиям. Работа механизмов буровых установок создает шум и отпугивает морских обитателей. Это нужно учитывать еще на уровне разработки технологий, чтобы не навредить окружающей среде. Академик привел в пример опыт разработки шельфа на Сахалине, когда ученые начали проводить мониторинг состояния северных китов. Северный морской путь пролегает вдоль арктического побережья России. Эта транспортная артерия соединяет европейскую часть страны с Дальним Востоком. В районе Кунцево построят новый жилой комплекс для программы реновации. О согласовании проекта сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. ЖК из двух корпусов появится на Молодогвардейской улице. Дома займут участок площадью более 4 гектаров. Всего в новостройке запроектировано почти 1500 квартир. Жилье сдадут с готовой чистовой отделкой и сантехникой. Часть квартир оборудуют для удобства маломобильных жильцов. На первых этажах откроются магазины, аптеки и бытовые службы. Во дворах сделают игровые площадки, спортивные зоны и прогулочные дорожки. Сборная России по боксу заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы. Это следует из официальной итоговой таблицы соревнований. Российские спортсмены завоевали 15 наград – 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые. Турнир проходил в Болгарской Софии с 17 по 25 сентября. Сборная страны выступала на первенстве с национальным флагом и гимном. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс Вакайдзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: На шестой строчке нашего хит-парада сегодня песня Хмырова «Вертолет». Те, кто был на концертах Филиппа, знают, насколько мощно его песни звучат вживую. Поэтому мы решили спросить, не думал ли он выпустить лайв-альбом. Оказывается, такие мысли у артиста есть, но пока до полноценного концертного релиза дело не дошло. Что именно его останавливает и при каком условии лайв-альбом все-таки может появиться, то есть будут условия, рассказывает сам музыкант.
1: Мы постепенно выпускаем треки с так называемым лайв-звучанием, то есть в обычной аранжировке добавляем там гитары, эти ревущие барабаны. Желания выпустить лайв-концерт пока нету, потому что я пока что недостаточно хорошо пою, то есть придется в лайв-альбоме типа сверху записывать вокал в студии, равнять его, там мне это не близко. Вот. Так что через некоторое время, когда буду уверен в своих вокальных способностях, может быть, и выпустим лайв-альбом, например, на виниле.
2: Шестое место. Хмыр.

0: Наша реклама.
1: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной «Самарский». Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио. Так бьется сердце.

0: пятом месте по итогам вашего недельного голосования расположились Гафт и Гребенщик с песней «Хватит».
1: А у лидера группы Гафт Николая Яковлева недавно был день рождения. Музыканту исполнилось 35 лет. Поздравляем Николая!
0: Конечно, мы не могли не спросить, как он отметил юбилей, удалось ли в этот день отложить работу и как следует отпраздновать.
2: Есть отличный способ отдохнуть. Всем рекомендую. Раз в пару месяцев я хожу на работу инженером. Предыстория: я 10 лет работал инженером на телевидении. Это, знаете, когда встаешь в 5 утра, разматываешь кабель, на лютом морозе ставишь микрофоны. Очень интересно. Так вот, мой ДР начался с того, что я пришел на базу, мы поели тортик, попили кофейку, потом поехал я домой, поел шавермы, потом мы пошли гулять с дочкой, с Василисой, с мамой, потом мы пришли домой, и я где-то полчаса искал ужастик. Мой любимый жанр — это мокюментари, хоррор, фильмы в жанре найденной пленки. Я нашел на каком-то зарубежном сайте с очень потом плохим переводом, нашел фильм о снежном человеке, Willow Creek, и это было идеальное окончание дня.
3: Пятое место.
0: Гафт и Гребенщик. «Хватит».

0: Пятое место. Гафт и Гребенщик. Хватит. Четвертое место сегодняшней чартовой дюжины достается команде Cardio Killer с песней «Широко шагая».
1: Мы спросили Павла Шепелева, есть ли в его плейлисте трек, который он уже слушал столько раз, что больше уже просто невозможно.
0: Казалось бы, любимую песню можно слушать бесконечно, но когда ты сам работаешь над треком, все немного иначе.
2: Я думаю, что мой ответ поймут музыканты, в особенности, потому что ответ мой будет следующим. Работая над новым альбомом и вообще над новым материалом, в целом, каждому из нас приходится слушать по 1000 раз одни и те же треки. Причем сначала это идет на этапе демо, потом это идет на этапе отбор песен на альбом, потом это идет на этапе записи, потом это идет на этапе постпродакшена, съемок клипов и так далее. И именно эти песни, над которыми ты работаешь в данный момент, иногда хочется просто нажать на паузу.
1: Александр, спросите меня, какую песню вы уже не можете слышать?
3: А, которую не могу слышать? Я вам могу сказать, которую я слушаю постоянно.
0: Хорошо, давайте какую-то, которую постоянно.
3: Цой.
0: Хорошо, а теперь...
3: Я езжу на велике под Цоя.
0: Теперь песня, которая вас так достала, что вы ее не можете просто слышать уже.
3: «Матушка-Земля».
1: Могу больше.
4: Четвертое место.
0: «Кардио-Киллер. Широко шагая».

0: недели.
1: Новинки не заканчиваются, друзья. Прежде чем перейти к тройке лидеров, послушаем еще одну премьеру. В чарте стартует операция «Пластилин» с новой песней «Радости».
2: Трек вошел в новый одноименный альбом команды «Радости. Сторона А». Музыканты решили разделить релиз на две части. Первую уже можно послушать, а вторую обещают выпустить в марте следующего года.
1: Так что пока знакомимся с первой частью и слушаем одну из новых песен. Историю трека «Радости» узнаем прямо сейчас у Анатолия Царева.
3: Мы выпускаем новый альбом, который получил название «Радости». Он будет состоять из двух частей. Каждая часть — это отдельная EP. Осенью 26 года выходит первая часть, и весной 27 года выйдет вторая. И по сути, трек, который стартует в чартовой дюжине под названием «Радости» одноименным, он объясняет всю суть альбома, всю его концепцию. Лирический герой альбома — это обычный человек, который утонул в думскроллинге, в тревоге, в мелкой бесполезной суете. Мне кажется, это состояние многих из нас сейчас. Человек этот не знает уже ни чего он хочет, ни куда идет, ни что будет дальше. И в какой-то момент он теряет себя, теряет надежду, теряет веру. И здесь, как в песне «Радости», он вдруг встречает ангела в образе простого таксиста, который рассказывает ему о настоящей радости. У человека появляется надежда и смысл эту радость обрести. За последние 6 лет я прошел путь от полного внутреннего краха и глубокой депрессии до вот состояния какой-то тихой, сокровенной радости, которая не ломается от внешних обстоятельств. Просто свет внутри. И я бы хотел поделиться этим. Возможно, сейчас кто-то проходит такой же путь, и кому-то эти песни, возможно, станут опорой. Так что слушайте, и пусть у вас в жизни будет много-много чистой, неподдельной, настоящей радости.
0: Премьера недели.
2: Операция «Пластилин». «Радости».

0: Бронза сегодняшней чартовой дюжины отправляется в копилку группы Underwood «Ponte Vecchio». Последняя песня о любви на этой неделе поднялась сразу на третье место нашего хит-парада.
1: Мы решили поговорить с Владимиром Ткаченко об Италии и об искусстве. Оказалось, что интерес к эпохе Возрождения появился у него еще в детстве и со временем привел к настоящему путешествию по местам, о которых он когда-то читал в книгах.
0: Как началась эта любовь и какие впечатления остались от первых поездок в Италию, рассказывает сам артист.
2: Родители в детстве купили книгу, иллюстрации, фотографии скульптур Микеланджело, фотографии, собственно говоря, Сикстинской капеллы. И я совершенно очумел от этой красоты. Влюбился в Ренессанс и изучал картины Леонардо, Рафаэля, Микеланджело. Их глубже, конечно, этих трех титанов Возрождения. Я даже когда во ВГИК поступал на режиссерский факультет в 1991 году на мастерскую Ираклия Квирикадзе, у меня на первом туре принимала экзамены его жена. И я ей рассказывал про Возрождение на первом туре. Мы мило улыбались. Я ей что-то говорил про Леонардо, про Микеланджело. Потом в 2009 году впервые у меня в жизни случился Рим и Ватикан. И, соответственно, я испытал синдром Стендаля, который я испытывал несколько раз в жизни. Первый раз это было, когда я впервые услышал Битлз, а потом в Сикстинской капелле. И вот 2 года назад во Флоренции.
0: Третье место. Underwood, Ponte Vecchio. Последняя песня о любви.

0: третье место Underwood, Ponte Vecchio. Последняя песня о любви.
1: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов. Счетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
9: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Проще простого.
13: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.

0: Серебро сегодняшней чартовой дюжины забирает Екатерина Яшникова с песней «Бумага».
1: У Екатерины уже было немало совместных песен с разными артистами. Мы решили узнать, с кем ей самой хотелось бы записать новый фит.
0: Вопрос, как выяснилось, непростой, особенно когда нужно сразу назвать несколько имен.
2: На самом деле таких артистов много, но как только мне задают этот вопрос, все имена резко с головы вылетают. Многие из всех, с кем я вижу совместную песню, звучали и звучат на нашем радио. Да, даже сейчас в чартовой дюжине есть Гафт, Гребенщик, Ума Турман, мы с ними уже фитовали. Как знать, может однажды мы что-то сделаем с Хмуровым, Рубежом веков, Мураками или Павлом Пиковским.
3: Второе место.
0: Екатерина Яшникова. «Бумага».
4: Режь.

0: Золото сегодняшней чартовой дюжины забирает «Пикник» с песней «Двор».
1: Спасибо всем, кто голосовал за любимые песни на этой неделе. Именно ваши голоса определяют, кто поднимается в чарте, кто остается на своей позиции, а кто, извините меня, покидает чартовую дюжину. Именно вы влияете на то, кто вылетает, катится вниз и поднимается вверх.
0: И если хотите повлиять на результат следующей недели, заходите на сайт наш.ру в раздел «Чартовая дюжина». У каждого из вас есть три голоса. Можно поддержать одну песню или распределить их между несколькими.
1: Ну а сегодня вершина чарта остается за «Пикником». Мы поздравляем музыкантов и слушаем нашего победителя.
2: Первое место.
0: «Пикник», «Двор».

Первое место чарта. Пикник. Двор. Ну что, ребята, вот и закончилась наша сегодняшняя чартовая дюжина. И у вас уже есть возможность повлиять на то, как будет выглядеть наш хит-парад на следующей неделе. Заходите на наше.ру, открывайте раздел «Чартовая дюжина» и голосуйте за любимые песни. Я напоминаю, у каждого из вас ежедневно есть по 3 голоса. Так что выбирайте внимательно и не говорите, что мы вас не предупреждали. Через неделю проверим результаты. Ну а на сегодня все. Хорошей пятницы, любим вас. Отличных выходных, берегите себя.

0: Наша реклама.
1: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
2: Стрелки, спотыкаясь, бегут. Темное время, поздняя осень.
1: 10 октября в ивент-холле «Сигнал».
3: Билеты на сайте kassir.ru.
1: Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
4: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1-1-87-47-18-9-5-84.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: наше радио представляет. Радиопрезентация альбома «Неоклассика» группы Good Times. Песня «Я и ты». Артем Шаров.
1: Оказывается, у нас все тексты были легкая драма под веселую музыку. Good Times. Любую послушать песню. Огоньки, что угодно. В итоге это все как бы не назвать каким-то счастливым концом во всех этих песнях было. А вот «Я и ты», по-моему, вообще первая песня Good Times на самом деле о любви. Где нет никакого «но», где нет никакого поворота событий. Ты всю песню выбираешь одного человека. И признаешься ему в любви, что во всех обстоятельствах я выбираю тебя. Это тоже относится к слому лирического героя. Потому что никаких «но» в этом не было. Это был его стабильный выбор. Это круто.
0: Никита Хмеловец.
2: Песню «Я и ты» мы писали довольно долго. С разных сторон подходили к ее структуре. Партия духовых должна была быть вообще свистом. Свист когда-то был синтом. Синты были гитарой. Гитара напевалась на диктофон и, получается, была вокалом. В общем, такая путаница. Но в итоге получилась довольно легкая и позитивная композиция.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь ты.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
12: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
15: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
16: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
17: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

Наша реклама. Грандиозное трибьют-шоу One Vision. Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 3 октября, 19.00. МТС Лайфхолл, Самара. 6+. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем. Лидеры двух стран обсудили развитие отношений Москвы и Белграда, в том числе в энергетике и нефтегазовой отрасли. Были затронуты вопросы международной повестки, включая украинский кризис. Вучич также поздравил российского лидера с успешным проведением выборов в Госдуму и выразил признательность за помощь в тушении лесных пожаров в Сербии. Беседа состоялась по инициативе Белграда. Трехсторонние переговоры между Россией, Китаем и США по контролю над вооружениями предложил американский лидер Дональд Трамп. Этот вопрос он затронул в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Вашингтоне. Трамп подчеркнул важность диалога между тремя крупнейшими державами в вопросах глобальной безопасности. Добавлю, что 5 февраля этого года истек срок действия договора о стратегических наступательных вооружениях. Это был последний остававшийся между Россией и США действующий договор, ограничивающий крупнейшие стратегические ядерные арсеналы двух стран. Российское правительство ввело ввозные таможенные пошлины в размере 35% на биологически активные добавки к пище из недружественных стран. Исключение составили только Венгрия и Словакия. Это следует из постановления.

0: решение Кабмина. Пошлина распространяется на БАДы в потребительской упаковке, маркируемые средствами идентификации. Документ вступит в силу 2 октября и будет действовать до конца 2027 года. Министерство финансов России поддержало повышение лимитов выплат по ОСАГО. В первую очередь ведомство выступает за увеличение порогов в части возмещения вреда жизни и здоровью граждан. При этом в ведомстве подчеркнули, что эта мера неизбежно приведет к росту тарифов на полисы. В Минфине рассчитывают избежать существенного удорожания. Этот вопрос будет дополнительно прорабатываться совместно с Банком России, представителями парламента и страховым сообществом. Конец сентября в столичном регионе будет характеризоваться комфортной погодой. Она будет формироваться под влиянием антициклона. Однако называть это затянувшимся бабьим летом не совсем корректно. Об этом Национальной службе новостей рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
1: У нас погода будет относительно сухая, ночи будут довольно прохладными. Дневная температура будет в пределах 14-18 градусов. Это пока выше климатической нормы, где-то на 2-3 градуса. Но это просто волна теплой погоды, которая свойственна для конца сентября, но никак не бабье лето. Мы сейчас вступили в пору золотой осени. У нас нет понятия бабьего лета после того, как у нас началась астрономическая осень. После 23 сентября всякому лету конец.
0: Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс Вакайдзан. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. radio.nsn. С нами не соскучишься.
2: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Моя бабушка курит трубку.
2: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.

0: 12+.
1: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наша радио.

0: Наше радио представляет. Радиопрезентация альбома «Неоклассика» группы Good Times. Песня «Сердечко». Артем Шаров.
1: Лирический Горе был уставшим, несчастливым человеком в то время, потому что он еще пытался все это припорошить юмором, прикрыть немного, но прикрывалось уже плохо, чувствуется. Какой-то раздрай был в душе. Тогда ты это вообще не чувствовал, не понимал. То есть тогда казалось, ну просто ты вот так пишешь. Но если проанализировать, да, в течение всего этого времени, что какие песни выходили, как они звучали, чем наполнены были, внутреннее состояние тебя уже выводило на это вот пиковую, на пиковый слом, а ты не чувствовал.
0: Никита Хмеловец.
2: Песню «Сердечко» мы написали года два назад. Куплет и припев сложились довольно быстро и удачно. А вот с проигрышами возникли серьезные затыки. Мы перепробовали тысячи и даже, может быть, миллионы вариантов, пока не родилась та самая идеальная, которую мы все слышим.

жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
2: Реклама. ООО «Лиман Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН. 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemonapro.ru.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
9: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
12: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
2: Стрелки, спотыкаясь, бегут. Темное время, поздняя осень.
1: 10 октября в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
3: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1-1-87-47-18-95-84.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

внимательно вслушиваюсь в звуки шагов. А вдруг это смерть моя? А вдруг это смерть моя? Взмахнет косой или что там у нее еще? Так и не поняв, кто я. Так и не поняв, кто я. Поздно пить боржоми, если почки отвалились. Это тот вариант, как раз тот вариант. И ничего, не допросишься, что не посули. Она никакой гарант, она никакой.

устаю, перевожу дыхание на ногах. Не устаю, я в облаках. И потому снова шаг, снова новая боль. Снова гудит в ушах.

0: Наша реклама. Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Наше радио. Проверено временем.
6: Знаете ли вы?
7: Экспедиция «Аполлон», программа лунных исследований космического агентства НАСА, просуществовала до 70-х годов прошлого века и была закрыта из-за финансирования. Проблемы возникли еще на стадии полетов. Из-за огромного риска для жизни страховка членов экспедиции стоила целое состояние. Но астронавты нашли оригинальный выход. Они оставили свои автографы на сотнях почтовых конвертов, стоимость которых в случае смерти становилась бы баснословной. И не ошиблись. Сейчас такой страховой конверт на аукционе стоит приблизительно 30 тысяч долларов.
8: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
9: Радио.

0: наше радио представляет. Радиопрезентация альбома «Неоклассика» группы Good Times. Песня «Воскресенье». Артем Шаров.
1: С песни «Я устал» началось позиционирование уставшего человека, и эта усталость переходит еще там волнами. «Я устал» — это просто принятие факта. Инопланетный гость, где прослеживается легкое недовольство происходящим. Потом сердечко — это какое-то идет разочарование. А в «Воскресенье» идет агрессивный посыл. Лирический герой начинает отталкивать того, с кем он в песне общается. Это абсолютно старый, добрый, классический Good Times со своими уже запатентованными аранжировками, где Никита как бы абсолютно за одну песню умудрился сменить там вообще 6 разных музыкальных тем. Он вроде как смешной по тексту. Первые 2 строчки. Там «Ты зовешь меня кататься на вейкборде и полетать в аэротрубе». Кто-то видит в этом уставшего героя, кто-то видит наоборот, типа мужика бодрого, смелого, который говорит, кто-то не может сказать «нет», а он говорит: «Нет, все, не тащи меня никуда, я дома хочу посидеть, отдохнуть». Он тут на пике.
0: Никита Хмеловец.
2: Песня «Воскресенье» — это кайф, трэш, метал и веселуха. Иногда воскресный день именно так и должен проходить, но не обязательно. В песне есть своя энергия и целостность, несмотря на то, что у нее довольно непростая структура. И она, наверное, относится к более классическому Good Times, но за последние 2 года наше видение и звучание меняется, что сильнее заметно в других песнях с того альбома, о чем я до этого тоже говорил. И мне на самом деле очень нравится название «Неоклассика», которое подчеркивает передачу все той же энергии и сути Good Times, но уже в обновленной, интересной для нас обертке.

0: наша реклама.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь ты.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
15: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.
16: С сегодняшнего дня прошу считать меня.

Наша реклама. Грандиозное трибьют-шоу «One Vision». Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 3 октября, 19:00. МТС Лайфхолл, Самара. 6+. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. В Госдуме 9-го созыва будут образованы 34 комитета и 4 постоянные комиссии, а также 5 фракций. Об этом сообщил Виктор Пинский. Он возглавляет временную депутатскую рабочую группу по подготовке первого заседания обновленной палаты парламента. Оно состоится 30 сентября. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва проходили с 18 по 20 сентября. Большую часть мандатов получила «Единая Россия» 349. Также в нижнюю палату парламента вошли КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Кроме того, один мандат получила партия «Родина», еще 4 у самовыдвиженцев. Режим чрезвычайной ситуации ввели в городе Азов Ростовской области. Он действует на территориях пострадавших от ночной воздушной атаки со стороны ВСУ. За ночь в силы ПВО уничтожили над регионом более 30 беспилотников. В результате прилетов пострадали 5 человек. В Азове разрушения получили несколько многоквартирных и частных домов, промышленные объекты, школы и дворец культуры. Жильцов поврежденных домов эвакуировали. Часть из них находится в пункте временного размещения. Пострадавшие доставлены в больницы. Около 45 миллионов человек в развивающихся странах могут столкнуться с нехваткой продовольствия из-за блокады Армуза. Это связано с перебоями в поставках удобрений через морской коридор. Такими данными поделился глава управления по обслуживанию проектов ООН Жорже Морейра да Силва. По его словам, избежать гуманитарной катастрофы можно будет при условии прохождения через пролив не менее 5-7 судов с данными грузами в день. По данным ООН, через Армузский пролив проходит треть мирового объема торговли удобрениями. Да Силва призвал найти решение проблемы поставок в кратчайшие сроки, отдельно от урегулирования конфликта между Ираном и США. Минпросвещение разрешило учителям использовать искусственный интеллект для подготовки к урокам и анализу успеваемости. Однако ведомство не рекомендует загружать в подобные сервисы информацию об учениках, их родителях, работниках школ, а также оценки и конфиденциальные материалы. Кроме того, ученикам с 5 по 11 классы педагоги могут разрешать использовать нейросети для поиска информации и дополнительных объяснений. Однако любой созданный с помощью искусственного интеллекта материал должен пройти проверку учителя. А вот при промежуточной и итоговой аттестации данные технологии к использованию не допускаются. Самые выгодные направления для внутренних турпоездок в октябре – это Калуга, Тамбов и Псков, следует из данных одного из профильных сервисов. Перелет и проживание в этих городах в указанный период обойдется дешевле всего. Кроме того, в топ самых доступных вариантов для поездок попали Вологда, Чебоксары и Ярославль. Замыкают десятку 2 города на территории Татарстана – это Набережные Челны и Казань, а также Сибирский Тобольск. Популярный канал Radio.nsn, про них во все мессенджеры, помимо Telegram, теперь мы есть в Max.vk.zn. Подписывайся и читай нас где-то.

0: удобно. Радио.НСН. С нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: 26 ноября. МТЛ-Арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой.
3: Напои меня водой твоей любви.
2: Концерт на грани, на изломе, на одном дыхании. 12+.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио. Проверено временем.

0: наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
6: Фантастика.
7: Бизнесу быть. «Точка.банк».
8: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком». 18+.
9: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
10: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
11: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
11: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Проще простого.
15: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
16: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Грандиозное трибьют-шоу One Vision. Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 3 октября, 19.00. МТС Лайф Холл, Самара. 6+.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наша.

0: Ведущее радио и Российское общество знания представляют «Формула искусства».
1: Что такое услышать картину?
2: Можно ли это вообще сделать?
3: Ты ее просто слышишь. Ты ее не только чувствуешь, видишь. Ты проходишь через лады, через тембры.
4: У каждого есть своя музыка в голове. Просто не каждый ее может озвучить и прочесть.
2: Если я смотрю на Александра Невского, я сразу слышу Прокофьева.
4: Заметьте, сейчас творчество никто не использует. Сейчас говорит креативность.
2: Альбом группы «Крови», обложка нарисована по мотивам афиши фильма Фрица Ланга «Доктор Мабузе».
3: Взрослые, серьезные люди, они плакали.
4: Задача искусства какая? Заставить измениться зрителя. Изменить зрителя мы можем только, когда мы затронем за что-то живое его.
0: Формула искусства.
1: Всем привет! В эфире «Наше радио» и это проект «Формула искусства», который мы делаем совместно с Российским обществом знания. В этом подкасте мы не читаем лекции, а ищем и, главное, находим связь между прошлым и настоящим.
2: Мы докажем, классика — это не то, что пылится в архивах. Она пульсирует в ритме современной жизни. Мы выясним, как старые смыслы получают новый заряд энергии и выведем идеальную формулу искусства здесь и сейчас. Слушайте, смотрите и не переключайтесь.
1: Сегодня мы решили объединить две творческие стихии и поговорить о связи музыки и изобразительного искусства в России.
2: Разбираться в хитросплетениях музыки и живописи мы будем с нашими гостями. Людьми, для которых искусство стало жизнью. Эксперт, искусствовед, лектор Любовь Будко и художник-преподаватель Адис Гаджиев. И для начала у нас есть такая традиция в проекте. Мы набрасываем ассоциации. Есть ли у вас какие-нибудь ассоциации при сочетании изобразительного искусства и музыки?
4: Наверное, мой любимый художник Вермеер, Ян Вермеер, хотя с музыкой его тяжело связать, ну, вернее, свяжется сразу с какой-то органной музыкой, да? Но во многих картинах Вермеера присутствуют музыкальные инструменты.
2: Любовь?
3: Вы знаете, я сейчас думала над вопросом. Интересно, мне хочется начинать с такой темы, с такого нерва, но я сейчас работаю над большим проектом показа фильма «Иди и смотри». Это фильм, который мы все знаем, один из тяжелейших фильмов о войне, в главной роли с Кравченко великолепным. И когда я слушала музыку к этому фильму, конечно же, там есть Моцарт, Вагнер, но не они делают фон. Есть несколько композиций, достаточно на сегодняшний лад, я бы сказала, психоделических фактически. Когда ты смотришь на афишу «Иди и смотри», каждый из нас может ее найти сегодня, посмотреть в интернете. И когда ты видишь лицо этого главного актера, включаешь эту музыку, и ты проваливаешься в такое состояние жизни, когда ты не понимаешь, где ты находишься. И вот это усугубление, да, то, что полностью дает тебе визуальный фон, наверное, это то, что сейчас просто вот мне близко, потому что я с этим работаю. Плюс моя специализация — это советские плакаты, графика, да, советского плаката. И здесь я не могу не вспомнить Цоя, который сам имел художественное образование. И для меня Цой с его четкими формулировками, с его фразами короткими, я представляю себе сразу плакатное искусство, которое можно изобразить там очень по-разному, но которое в обязательном порядке содержит несколько мазков самой картины, да, которая четенько говорит, вообще советский плакат работает 3 секунды. Это прямо жестко.

0: статистика искусствоведов. Либо работает, либо нет. 3 секунды смотришь, либо он воздействовал, да, изображение и слово. Вот эта связка есть всегда у Цоя как раз. Все это есть. Вот такие сейчас ассоциации у меня возникли.
1: Я хотел бы задать нашим уважаемым гостям следующий вопрос. Разобраться в понятии, что такое услышать картину.
2: Можно ли это вообще сделать?
0: Конечно, можно, потому что если мы можем смотреть и сделать несколько подходов. Первый подход – это такой классический, когда мы вспоминаем живопись 20-19 века или живопись барокко. И там скорее ты смотришь на произведение, и тебе навевает какой-то музыкальный фон. Там Мусоргский, да, прекрасное произведение «Балет невылупившихся птенцов». Там просто все, сразу картинка такая возникает. Но есть сегодня и современное искусство, которое в обязательном порядке, как перформанс, он включает музыку в 99% случаев. И когда ты смотришь на это произведение искусства, да, которое иногда включает элементы живописи, то ты полностью ты ее просто слышишь. Да? Ты ее не только чувствуешь, видишь, ты проходишь через этот лады, через тембр и так далее. Если обращаться к предыдущему периоду, то, конечно, мы очень сильно... Вообще, что такое художник и его творчество? Это такая метафора, особенно при соединении музыки и живописи или скульптуры. Поэтому вот они метафоричны, а метафора должна быть актуальной и современной. Тогда она попадает именно сейчас, именно в точку. Да? Те же передвижники, они были новаторами? Были. Тот же Левитан? Да, конечно. Поэтому его работы такие интересные. Самое важное здесь не забывать, что у Левитана, на мой взгляд, важнее даже не та мелодия, которая возникает при взгляде на его картины. Есть мелодичная живопись, а есть музыкальная. Да? Он делает прекрасные паузы. Пауза – это тоже наши музыкальные произведения и в графике, и в живописи. Она всегда есть. Вот эти паузы. Не прямые линии, не прямой звук. Да? Тебе нужны паузы. Вот у Левитана это пауза такая музыкальная. Она просто визуализирована прекрасно.
3: Формула искусства.

0: искусства.
1: Дорогие слушатели, хочу напомнить, помимо аудио, вы можете познакомиться и с видео-версией нашего подкаста «Формула искусства» на ресурсах Российского общества знания. А мы продолжаем.
2: То есть вы можете смотреть на картину и услышать ее вот не прямо. Например, если я смотрю на Александра Невского, я сразу услышу Прокофьева. Да? У Левитана я бы, наверное, увидел какой-нибудь там, ну, Чайковского и русскую народную музыку. А бывает, что по-другому, что код музыкальный заключен в цветах, в какой-то гармонии на полотне, и вы слышите абсолютно другую музыку, а не такую, которая идет по прямой ассоциации, если Рерих – это Индия.
3: А потому что здесь накладывается наш культурный код, наши знания, да. Если сегодня взять, например, вас или меня, или кого-то из нас, и, например, взять какого-то европейца или взять японца, да, поверьте, у нас будут разные. Они могут быть в одной мелодии там примерно, но и то не факт. Поэтому это зависит от того, чьими глазами мы смотрим и под каким углом. Из серии всегда есть нюанс.
1: Адис, а вы как считаете?
4: Ну, я как человек, который очень приличный отрезок своей жизни провел в рекламе и в музыкальном видео, я соглашусь с идеей культурного кода, потому что музыка и ассоциативный ряд, который возникает у зрителя от того или иного произведения, разный. Я думаю, чтобы картина Врубеля была близка нам, этот определенный, даже, сказал бы, звук, а не музыка, а чтобы ее прочувствовал какой-то европейский, да, ну, мне сложно перечислять сейчас все национальности европейские, но европеец будет определенный ассоциативный ряд у него, а у, допустим, у китайца или у араба будет третий, четвертый ассоциативный ряд. Плюс к этому время, то есть в 80-х годах это был определенный ассоциативный ряд, в нулевых это другой, сегодня это третий, который пронизан, мне кажется, звуками индустриальными значительно больше, звуками электронными. А может быть уже и новый этап, когда мы уже тяготеем к природе, и к этому примешиваются природные какие-то звуки, там естественные звуки, там шорох листвы или там шелест водопада. Это вообще интересная тема, потому что, мне кажется, у каждого есть своя музыка в голове. Просто не каждый ее может озвучить и прочесть. Я имею в виду, у каждого человека есть 100%. У любого художника это еще более обострено. Художник, который не пишет музыку, но точно ее воспринимает, под впечатлением тех или иных звуков у него рождаются те или иные ассоциации. И если он владеет визуальной грамотой, это он может представить зрителям. Ну и чтобы закончить свой экскурс, это мой метод воспитания чувственности у художников, с большой буквы художников, не только художников, но и кинематографистов, дизайнеров. Я всегда даю задание создать коллаж. И музыка, мне кажется, лучше всего способствует воспитанию образного мышления. И это делается путем создания коллажей. Потому что, услышав музыку там, Чайковского, это будет один коллаж. И будут определенного цвета. У меня есть своя теория, там, инструменты воздействуют на подсознание зрителя. Первый инструмент – это линия, как ни странно. Второй инструмент – это колорит. Третий инструмент – это композиция. Четвертый – это пространство. И, соответственно, Чайковский – это, скорее всего, извилистые какие-то линии, запутанные. Это мое мнение. Какие-то светло-изумрудные цвета, голубоватые какие-то цвета, может быть, вкраплением какого-то золота, да? Но это уже психология начинается. Если мы говорим про там, Прокофьева, я вспомнил бы Ивана Грозного, да, Эйзенштейна, я не могу это не привести как пример, то, скорее всего, у Прокофьева я больше выделил бы формы, на мой взгляд, более угловатые какие-то вот черно-белые. Хотя фильм черно-белый. Нет, вторая часть Ивана Грозного, она цветная. Но, тем не менее, я, как картины экспрессионистов, себе создал бы черно-белый коллаж.
1: У каждой картины есть скрытое звучание. Любовь, вам вопрос. Как вы считаете?
3: Вы знаете, звучание есть вообще не всегда. Вот не всегда. Я могу сказать, что такая квинтэссенция создания музыкального произведения, литературного произведения и живописного, да, или даже если это произведение графики в качестве театральных декораций, да, или костюмов театральных, очень часто когда создается специальная такая связка, позже отдельные герои живут самостоятельной жизнью. И это абсолютно не всегда окончательное произведение. Оно дальше живет своей жизнью. Поэтому здесь мы говорили про чувства, как раз я полностью согласна. Художник — это чувство, да, в первую очередь. Он чувствует, а уже потом... А чувствует он почему? Из чего складывается это ощущение? Оно складывается в том числе из... нашего опыта, образования, из детства. Очень часто художники, у которых можно отследить очень четко судьбу, да, они выражают это в своих работах, и мы видим потом очень интересные моменты. Современный художник, у которого отец был учителем географии, она начала с того, что сначала она делала карты, потом усугубляла это уже какими-то приемами творческими, и в итоге это все развивается в какие-то очень интересные вещи.
0: Формула искусства.

0: искусства.
1: Помогите мне сейчас. Вот Ференц Лист, он писал музыку под впечатлением от картин. Это точно. Врубель, «Царевна-лебедь», для меня это вообще вот такой криптонит нашей сегодняшней темы, потому что «Царевна-лебедь» была нарисована, конечно же, под впечатлением от Римского-Корсакова и сказки о царе Салтане, где роль «Царевны-лебедь» была написана под жену Врубеля. И тут прям все завязалось и вышло. То есть Врубель вообще очень много писал под музыку.
2: Вот такая творческая семейная история, она прекрасно представлена в биографии Врубеля, его жены Надежды, конечно. Там даже можно говорить о том, как он влюбился в нее. Он сначала услышал голос, и он уже на этот голос забежал за кулисы поцеловать руку. Они поженились буквально, там, он сделал предложение на третьем серьезном какой-то встрече, там, свидании. А он понял, все, это навсегда, это она. И вот это созвучие как раз чувств, да, совокупность, которая отвечала полностью его представлению о прекрасном. И, конечно же, когда Римский-Корсаков писал произведение, но Врубель, он настолько проникся не просто музыкой, ее даром, ее голосом, да, произведениями Корсакова, что он не просто приходил на каждую ее репетицию и концерт. Он же создавал декорации, он занимался ее макияжем. Он хотел получить идеальный образ с вот очень тонким ощущением этого, да. И он привнес свой талант в каждую крупинку.
3: Адиса, вот на вашем примере, вот было у вас так, когда вы слышите мелодию, и у вас возникает ассоциация с какой-то картиной?
4: Ну, конечно, я сейчас думаю, когда я делал фильм, это мой фильм, я там главный художник, «Летний дождь». Это фильм Матанисяна, и замечательная музыка, и «Летний дождь». Ну, что для меня «Летний дождь»? Это звуки летнего дождя, это же импрессионизм. Начнем с импрессионизма. Хочешь не хочешь, у меня обязательно родится в голове какая-то импрессионистическая картинка. Ну вот она у меня возникла, «Москва, новая Москва строится», Герасимова картинка. Вот это мой пример. Перед тем, как мы встретились с группой, пообсуждали, мы даже еще не приступили к работе. Я ушел, думаю, ну «Летний дождь», я уже слышал не то что мелодию, какие-то зарисовки. Присовокупил к этому еще звук дождя, шелест, особенно если открыта дверь летом, ночью шелестит по листве дождь крупный, то и у меня родилась вот эта картинка. Я прямо ее увидел во сне. Ну, кстати, многие вещи приходят во сне. Я не знаю, как композиторам, но художникам 100% снится. И вся проблема в том, что художник должен это запомнить, потому что утром открыл глаза, ты забываешь все. Нужно, у меня свой метод, несколько минут лежать с закрытыми глазами, вспоминать сон. И только после этого, его прокрутив в голове, вспомнив его, ты можешь его зафиксировать. Видимо, если бы я умел писать музыку, я бы воспользовался нотами и записал бы.
3: Кстати, художники работают под музыку? Вот вы пишете под музыку?
4: Да, я люблю музыку, но скорее она должна быть, знаете, какая? Но для меня она должна быть абстрактная и спокойная.
3: Без слов, чтобы не отвлекало.
4: Конечно, конечно, ни в коем случае.
1: Она вас настраивает на работу?
4: Она, мне кажется, расслабляет. Ведь что должно быть? Абстрактное мышление должно, да, включиться у человека. Он же сосредоточен на чем-то. Что такое творчество? Ты должен сбросить все оковы, да, и тогда что-то появляется. Потому что ты заблокирован. У тебя мозг заблокирован. Творчество – это разблокированное нечто в голове у человека. Музыка способствует этому, мне кажется. И музыка, и тактильное ощущение 100%. Скорее всего, и погода будет влиять на это, да. Я же не случайно дождь привел как пример. Мне нравится пасмурный день, моросящий дождь, не сильно бьющий по листве, да, чтобы я слышал легкий какой-то шорох листвы, наверное, присоединив к этому какую-нибудь музыку Артемьева.
2: Как да, прекрасно, летний прям погружаешься дождь, да, в эту да. атмосферу, когда художник, вот ты начинаешь уже, я чувствую прям соучастие к этой сцене, прекрасно.
1: А вы согласитесь, что примеров музыки по картинам сейчас гораздо больше, чем картин по музыке?
2: Соглашусь, да, потому что как раз музыка, на мой взгляд, является базовым стимулом для художника что-то почувствовать, да? Как у художника возникает сюжет в голове? Вот, кстати, вам достаточно, мне кажется, интересно. Вы мыслите масштабными постановками. Что вначале, картинка или музыка?
4: Ну, по-разному бывает. Кстати, точно, в каждом конкретном случае это как-то будет по-другому. Иногда это слова, как ни странно, потому что слова тоже вызывают ассоциации, да? Набор слов, не фраза, а набор слов, точно вызовет ассоциации. Потом возникает, скорее всего, какая-то картинка. Она может быть изображена и собрана в виде коллажа, либо, ну, скорее всего, коллажа. Коллаж может быть разный. Он может быть из каких-то иллюстраций, а может быть просто вот разлить кофе и насыпать немножко там зерен каких-нибудь. Он еще и тактилен. Да. Еще добавляется тактильность. Иногда, ну, я упомянул, что я очень много в рекламе проработал и сам очень много снимал как режиссер рекламы. Иногда мне нужно услышать какие-то звуки и музыку. И только после этого появится какой-то текст, и, ну, так называемый синопсис. И только после этого появится какой-то коллаж, только после этого появится какая-то конкретика визуальная. Но мне кажется, вот сколько людей, столько и будет путей реализации творчества. Ну и я еще добавил бы, что я думаю, что же сегодня происходит? Сегодня очень интересный кросс-индустриальный мир. Я это затрагивал уже в беседе. У нас отдельно музыку, как там 100 лет назад, ее, мне кажется, сейчас никто не то что не воспринимает, но ее не выделяют. Выделяют какой-то синтез и смешение музыки, ивента, да, какого-нибудь спектакля. В спектакле обязательно присутствует видеоинсталляция, да. Это я сейчас даже на примере своего спектакля говорю. Там, год назад я ставил Тартюфа, и в моей постановке, сценографии использована видеоинсталляция, музыка, там, без Моцарта не обойтись, там, да? Использованы какие-то трюки цирковые. Это вот просто пройденная мной, да, история творческая. И все это дает результат определенной воздействия на зрителя. Зритель смотрит и не понимает. Он только привык, что его музыкой оглушили. Раз, на него воздействует на другие какие-то точки. Мне кажется, наш современный мир, кросс-индустриальный, развивает многосторонность визуала. Даже не визуала, а творчества. Но это называется креативностью. Заметьте, сейчас творчество никто не использует. Сейчас говорят креативность. Креатив – это, вот, мне кажется, вот тот самый синтез всех областей искусства.
0: Формула искусства.

0: наша реклама.
1: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
9: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
14: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальный приоритет. ИНН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
15: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
16: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
17: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
18: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
19: Да.
2: Да, ну что, вздохнули. Ну, мы же сказали нескучные поэты, Ольга.
18: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
8: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
7: Формула искусства.
14: Дорогие слушатели, хочу напомнить, помимо аудио, вы можете познакомиться и с видео-версией нашего подкаста «Формула искусства» на ресурсах Российского общества знания. А мы продолжаем.
13: Любовь, вопрос к вам. Вы его уже поднимали, вы произнесли это сакральное для нас имя Цой. И для меня-то это, конечно, последний пример максимального симбиоза музыки и искусства, потому что Виктор Цой сам рисовал, Густав Барабанщик прекрасно рисовал, вокруг них всегда были новые художники питерские, и всегда это было переплетение музыки, искусства и кино. И вот вы понимаете, почему мы там у Левитана не видим этого кино? Потому что не было тогда кино вот в наших объемах. А сейчас это есть. И у нас в русском роке, конечно же, есть классический пример влияния. Вы же его знаете. Альбом «Группа крови». Обложка нарисована по мотивам афиши фильма Фрица Ланга «Доктор Мабузе». И Крисанов, он перерисовал этот плакат в обложку этого легендарного альбома.
3: Вот смотрите, столетняя связка фактически, да, начало течения абстракционизма,
0: А потом это переходит у нас, получается, в афишу. Потом Крисанов делает обложку для альбома группы «Крови», группы «Кино». И мы находим очень важные слова в песне самого Цоя. То есть у нас получается вот такой вот круг замыкается, он столетний, он прекрасный, когда у нас текст, когда у нас музыка и изобразительное искусство. Вот прекрасный такой пример, конечно же.
5: Если бы мы переносили песню «Звезда по имени Солнце» Цоя на картину, то что бы это было?
0: Я представляю себе плакат. Я представляю себе в качестве материала уголь. Это черный уголь. Я представляю себе несколько дорог, фактически без текста, да, может быть, перемен, одно слово. Несколько вариантов дорог и где-то закатная история, где-то вот какая-то желтая точка, да, и выбор человека, куда ему идти. К перемен можно поставить вопросительный, восклицательный, да, что ты хочешь. Для меня Цой – это выбор. Это выбор твоего осознанного действия, который в каждой песне фактически говорит, ты можешь сделать это или это, но все зависит от тебя. Для меня, как человека, пережившего весь этот период тоже и имевшего возможность выбирать разные варианты своей жизни, судьбы и так далее, поменяв несколько профессий и прочее, то есть для меня это по-прежнему жизненно важная позиция, вот такой подход.
19: А вот в картинных галереях играет фоновая музыка. Можно ли это назвать поджанром искусства?
0: Конечно, это не то слово. Вообще, на самом деле, это серьезнейшая кураторская задача. Серьезнейшая, потому что всего это уже понятно. Там влияет, и мой коллега, вот, наверное, больше скажет, насколько это важно, само создание вот атмосферы вот этой, да? Потому что куратор... Ему очень четко надо поставить вот эти точки музыкальные, да. И, кстати говоря, отсутствие звука, какого-то звукового сопровождения, это тоже определенное кураторское решение. И если вы приходите в музей и слышите, что там нет звука, это сознательное кураторское решение. Они просто забыли что-то включить.
13: Музыку подбирают или заказывают в галерее?
0: Вы знаете, есть здесь несколько моментов. Первый момент. Я всегда поклонник человека. Человека, который пришел на выставку, пришел в музей. Поэтому я бы предпочла, если это не требует какого-то концептуального подхода, не включать музыку. Я хочу дать человеку именно почувствовать свою музыку этого произведения. Она у тебя сложится из каких-то образов, из твоего опыта, из каких-то картинок. Это в обязательном порядке у тебя вызовет свои ассоциации. И именно тогда эта работа художника прочувствуется так, как хотел именно автор. Может быть, в другой тональности, да, с другими ладами, я не исключаю, но художник донесет свое произведение прямо глубоко до автора. Это один момент. Второй момент, что касается музыки, пишут или подбирают. Тоже бывает по-разному. Особенно сейчас с возможностью современных разных искусственных интеллектов и прочее-прочее, я знаю, что иногда прямо специально пишут, потому что если художник обладает... Творец обладает способностью поставить четкую достаточно задачу, да, как бы он хотел это видеть, ему помогает куратор и так далее. Это вообще такая философия искусства некоторая, да, тогда могут писать отдельно. Я, например, когда провожу какие-то лекции, меня приглашал Белорусский национальный музей, у меня лекция «Плакаты Великой Отечественной войны» в прошлом году была. И чтобы создать определенную атмосферу, я еще слова не произнесла, а лекция у меня уже начала работать, потому что я буквально брала колонку и включала определенную музыку. Более того, у меня в лекции очень серьезный визуальный ряд, и иногда я просто включала дополнительно как какие-то музыки, иногда песни, да, когда прокручивала какую-то хронологию там, событий. И я была удивлена, вообще впервые я проводила такую лекцию по приглашению крупного нашего банка, которая была трансляция на всероссийский филиал, около 10 тысяч человек смотрела лекцию одновременно, и был заполнен атриум. Я была поражена тем, что люди... Настолько присоединение и музыка в том числе на это повлияло, взрослые, серьезные люди, они плакали. Они плакали, когда я уходила в плакаты 43-го года, кровопролитнейшего, тяжелейшего 42-го, да, а плакаты того периода, поверьте, это прямо жесть, это жесть. Некоторые нельзя, пока у меня лекции 18+, даже не 16. Хотя, кстати, фильм «Иди и смотри», он включен в рекомендацию фильмов к обязательному просмотру школьников от 14 лет. Я согласен. Но вот даже то мероприятие, которое мы готовим, я бы хотела ставить 16+, потому что нужно немножко к этому готовить. Это требует осмысления.

0: искусства.
1: А по поводу еще здесь такой момент, вы говорили по поводу истории искусства немножко. Что такое вообще? У нас же есть еще музыка, например, русский лубок и русская народная песня, да? Идет ассоциация, идет национальное и какое-то изобразительное искусство. Это тоже отдельная, не всегда хорошо исследованная связка. Но в первую очередь популяризация песен, музыка там параллельно чем могла быть, в этом сыграл огромное значение русский лубок. Когда веселые картинки, да, тексты, изображения и так далее, это все печаталось, и вот такая медийная связка получается. Так люди узнавали песни, и исследователи сегодняшние, музыковеды, как раз говорят, именно благодаря этому, ну, кто-то писал, потом это стало русскими народными песнями, естественно, да, но это картинка, это визуал, это какой-то короткий текст, слова народные, музыка тоже, вот таким вот образом.
2: Но сейчас-то я против этого, я не люблю, когда в лоб. И поэтому я раздумывал, что если бы это было в лоб сделано в зале, меня бы это смущало. Адис, а к вам как к креативщику? Сейчас я вам предложу стартап, а вы, может быть, отметете его, разобьете за секунду. Смотрите, плейлист на входе в галерею тебе в наушник, ну, как развлечение, имеет место быть? Причем выбор плейлистов. Ты идешь в галерею, ты можешь пробовать этот, этот, этот и этот.
3: Это стартап. Я сейчас
2: получится?
3: Точно считал этот посыл. Конечно, стартап – это здорово. Я как раз хочу добавить, что у нас аудитория изменилась. Сейчас современный зритель, современный человек, он совсем иной. И ему недостаточно только восприятия зрительного или слухового. Ему нужна вот эта стереоскопия. Поэтому это будет пользоваться спросом. Очень хороший подход, что выбор треков тогда, в зависимости от предпочтений самого зрителя, тоже хорош. То есть он, если выбирает он того же самого Цоя или выбирает там Баха или Моцарта, соответственно, лицезрея современное искусство, у него разные ассоциации будут. Это, кстати, увеличивает степень воздействия полотна.
2: Можно ходить на одну и ту же выставку под разную музыку.
3: И иметь разные ассоциации. И каждый день... А можно программу выстроить. Каждый день на экспозиции во время прохождения звучит какая-то определенная музыка. И ассоциации тогда рождаются разные. Это вообще интересная лаборатория, может быть. Я вообще люблю какие-то новые начинания, возьму это на заметку.
2: Формула искусства. Но зритель... Мы рождаем идеи, смыслы и стартапы.
3: Просто мне кажется, вот зритель, современный зритель, он особенный. Ему недостаточно только музыки, только звуков, только визуала, кино. Потому что, заметьте, какое синтетическое искусство современное. Я прямо прочувствовал это, напоминаю, постоянно чувствую это в своих работах. Слава богу, как бы я действующий, да, человек искусства. И я понимаю, что спектакль столетней давности по степени воздействия на зрителя, он был менее затратен, что ли. Сейчас, чтобы заставить расплакаться 14- или 15-летнего подростка, нужно приложить значительно больше усилий. Не от того, что он плохой, а от того, что он, мне кажется, уже с младенчества все знает, все слышал. У него есть множество инструментов. Он может за 3 минуты услышать выжимку всех музыкальных произведений. Это современное время такое. Точно так же за какой-нибудь очень короткий промежуток времени ты можешь познакомиться со всем, что наработало современное человечество, за все существование. Соответственно, сила воздействия искусства на него другая. Либо она должна быть очень мягкая. Опять-таки, всегда 2 или несколько путей. Либо это очень сильное воздействие, которое прошибает насмотренность, начитанность и прочувствованность. Либо наоборот, очень нежный такой мягкий путь, который говорит, ну, не знаю, может, это вообще тебе неинтересно. И тогда он говорит, да, интересно. А что же на меня не действует? Наша задача – заставить зрителя расплакаться, расчувствоваться, рассмеяться. Мне кажется, задача искусства, сейчас просто каким-то высотам мы к проповеди продвигаем, задача искусства какая? Заставить измениться зрителя. Изменить зрителя мы можем только, когда мы затронем за что-то живое его. А уже дальше с помощью музыки, с помощью изображения, с помощью меняющихся картинок, с помощью тактильности, потому что современное искусство, оно еще и тактильно. А современные экспозиции любят, чтобы были какие-то ароматы, да? Это же музей импрессионизма же проводили. Любят, чтобы это было тактильно. И тогда мы задействуем все-все рецепторы.
1: Органы чувства, да? Осязания, да.
3: Ну, вот так.
0: Сегодня мы выяснили, что музыка и изобразительное искусство – это не две разные вселенные, а две стороны одной медали.
2: Да, в каждой картине есть своя нота, в каждой мелодии свой цвет. Осталось только научиться это чувствовать. Сегодня в нашей студии были художник, преподаватель Адис Гаджиев и эксперт-искусствовед, лектор Любовь Будко.
0: Встретимся в следующих выпусках «Формула искусства».
4: «Формула искусства».

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Глава российского МИД Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Германии Йоханом Вадефулем в штаб-квартире ООН. Переговоры продлились около 20 минут. Это его первая встреча с главой внешнеполитического ведомства ФРГ с 18 января 2022 года. Тогда этот пост занимала Аннелена Бербок. Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, инициатором встречи стала Германия. Накануне в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Лавров провел 14 двусторонних встреч. В Россию для участия в плановых учениях прибыли контингенты стран Организации договора о коллективной безопасности. Маневры пройдут на полигоне Чебаркульский в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба Объединенного штаба организации. В совместных с Россией мероприятиях будут задействованы военнослужащие из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Учения пройдут в 3 этапа. В штабе также отметили, что маневры плановые. Их цель заключается в повышении слаженности органов управления и войск, а также в поддержании готовности формирований. Правительство поставило задачу обеспечить базовую цифровую грамотность для всех россиян. Под этим понятием понимается умение безопасно и эффективно использовать цифровые инструменты и интернет. Соответствующий документ утвердил Кабмин. Выделено 2 уровня компетенции – базовый и продвинутый. Начальный уровень подразумевает навыки работы с персональным компьютером, поиск и критическую оценку информации. Продвинутый уровень включает знания в сфере кибербезопасности, защиты данных, сетевого этикета, создания контента и распознавания фейков. В документе отмечается необходимость создания равного доступа к обучению. Минпросвещение предложило упростить и ускорить процедуру оформления опеки. Ведомство подготовило соответствующий законопроект. Он предусматривает возможность подачи ряда документов онлайн через единый портал госуслуг или региональный портал. Также предлагается расширить межведомственный электронный обмен данными и дополнить банк данных о детях, информации о родителях, условиях жизни ребенка и его документах. Российский гимнаст Илья Заика стал автором нового уникального именного элемента на кольцах. Он представляет собой силовой подъем по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой. По правилам новый элемент получает фамилию спортсмена, который первым успешно представил его на официальных соревнованиях. Россиянин смог выполнить его на Кубке мира в Париже. Рабочая группа засчитала новый элемент и присвоила ему название Заика. Его сложность составляет 0,8 балла. Он отнесен к одной из самых высоких групп трудности – H. Заика вышел в финал соревнований, заняв 1 место в квалификации. Кубок мира в столице Франции завершится 27 сентября. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
2: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной, уже на следующий день ты привела

А что это было за кольцо и что за порошок? И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

Наше радио. Наша. Музыка поколений.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: наше радио.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефонный звонок.

0: это навсегда.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

0: Наша реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Да.

лиц, так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в себе по пустоте, меня

0: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
1: Пу-пу-пу. Друзья, официально зафиксирована самая релизная неделя года. И я очень удачно на нее заболел. В последний эфир сентября я хотел включить 23 новинки. Вау, это хотел. А вообще претендентов было под 100. Поэтому на раскачку сегодня времени нет. Давайте сразу к лотам, чтобы показать, рассказать и сыграть побольше. Андрей Куренков, «Наше радио», «Топор».
0: Слушайте «Фонотеку», и вы узнаете,
2: как слону дробина.

0: ничем себя не сдерживаем. Правда, в последнее время пришлось, скрепя сердце, сделать ребрендинг ради жирных корпоративов, исключить ненормативную лексику и даже переименоваться в БЦ. Но сейчас речь не об этом. Короче, песню «Отличник» изначально мы планировали делать для нового альбома «Быдлоцикла». Однако после первых набросков ее тупо стало жалко для пока еще столь андеграундного проекта. И показав набросок нескольким друзьям, мы поняли, никто ее с «Быдлоциклом» не ассоциирует. Песня вполне органично вольется в репертуар основной группы. Казалось бы, ну и хорошо. Но затем «Отличник» еще раз едва не стал объектом экспериментов. Меня давно преследует желание сделать такую песню, чтобы в ней, как в самом начале нашего пути, звучали только голос, акустика, бас и баян, ну еще барабаны. Но никаких гитар, синтезаторов, оркестров, хоров. И вот таким образчиком минимализма по-афинажевски чуть не стал «Отличник». Хорошо, что мы вовремя одумались и поняли хитовый потенциал песни, пригласили крутых бэк-вокалисток и сделали песню в стиле русский брит-поп.
1: Остальные подробности в чартовой дюжине, а пока просто премьера. «Афинаж. Отличник».

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: Группа Good Times на этой неделе выпускает новый альбом. Познакомим вас с ним в специальном уикенде на нашем радио и немного в чартовой дюжине. А еще в чартовой дюжине мы расскажем про новый мини-альбом операции «Пластилин». Но так как специального уикенда не будет, то сделаем премьеру в фонотеке. Толя Царев сразу обо всем.
2: Мы выпускаем новый альбом, который получил название «Радости». Он будет состоять из двух частей. Каждая часть — это отдельная EP. Осенью 26 года выходит первая часть, и весной 27 года выйдет вторая. Лирический герой альбома — это обычный человек, который утонул в думскроллинге, в тревоге, в мелкой бесполезной

уйти, мне кажется, это состояние многих из нас сейчас. Человек этот не знает уже ни чего он хочет, ни куда идет, ни что будет дальше. И в какой-то момент он теряет себя, теряет надежду, теряет веру. И здесь, как в «Песне радости», он вдруг встречает ангела в образе простого таксиста, который рассказывает ему о настоящей радости. За последние 6 лет я прошел путь от полного внутреннего краха и глубокой депрессии до вот состояния какой-то тихой, сокровенной радости, которая не ломается от внешних обстоятельств. Просто свет внутри. И я бы хотел поделиться этим. Возможно, сейчас кто-то проходит такой же путь, и кому-то эти песни, возможно, станут опорой.

0: собой.
1: Оставим главный сингл альбома и его развязку «Радость» чартовой дюжине, а мы запремьерим другой трек с альбома, который вряд ли доберется до эфиров и хит-парадов. Операция «Пластилин», «Эфиралган».

0: Фонотека на нашем радио.
1: Питерские инди-панки «Шоколадный торт» выпустили 6-й по счету альбом «Где твое чувство прекрасного?». В центре пластинки – интернационализм и мир без границ. От питерских окраин до берегов Шпрее, от французского шансона до британских трибун и сербских просторов. 12 песен о любви на расстоянии и умении замечать красоту в мелочах. С одной стороны, альбом получился очень личным. Лидер команды Ник сразу в нескольких номерах представляет себя гражданином мира, рассказывает о жизни в Сербии и даже подтверждает одной из песен, что он выучил местный язык. Предается воспоминаниям прошлых лет, много поет про Питер. С другой стороны, эту пластинку может примерить на себя плюс-минус любой современный молодой человек, где бы он ни находился. И я уверен, что большинство мыслей и мнений совпадут. Где-то эта песня с протестом, где-то с легкой меланхолией, но с неизменно жизнеутверждающим взглядом в будущее.

0: Отличная пластинка с гармониями, приличным вокалом и внятными текстами. Это то, как должна звучать актуальная панк-музыка сегодня, когда людям есть что сказать. Надеюсь, ребята все-таки добьются широкой известности. В эфир трек «Ребус. Берлинская стена». Название вроде бы конкретно описывает смысл, но все ли так однозначно?
1: Мне очень нравится история Берлинской стены. Ну, точнее как, понятно, что это большая трагедия, она не может нравиться. Нравится мне скорее ее падение, как достаточно простой и яркий символ. Разрушилась стена, разделяющая, по сути, родных людей. Тогда эта стена была буквальной, но в нашем мире и сейчас полно таких метафорических стен. Провожу ли я какие-то параллели? Не знаю. А вы о чем подумали?
0: Спасибо, Ник. А теперь, собственно, песня. Слушаем и думаем. Шоколадный торт. Берлинская стена.
2: Здравствуйте, по-моему. Это Сусла Суфон. Вот, пожалуйста.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Группа «Татуин» наконец-то выпустила альбом дуэтов «Все наши на Татуине». Случайно рожденная идея, сжатые сроки работы, хотя как сказать, кое-что лежало годы, и 21 трек на выходе. В трек-листе имена разной степени звездности. Маша Макарова, Блондинка, Ксю, Алиса, Вокс, Кэш, его бывшая коллега Равдина, Оберег, Вермол и другие. Кое-что мы уже представляли в программе, несколько синглов попали в ротацию и в чартовую дюжину даже. Прямо сейчас там вроде бы песня с Джокондой. К началу года были готовы 5-6 дуэтов, которые и должны были составить EP. Но в итоге работа неожиданно для самих музыкантов разрослась до 25 треков.

Да, я сказал 25 треков, а на пластинке 21. Неужели будет продолжение? Посмотрим. Роман Кузьмин говорит, что в работе были учтены мнения и пожелания каждого артиста, и многие поразили своей подачей, точностью и диапазоном. У музыкантов группы даже появились свои любимые певцы, причем у каждого свои. Но имена называть отказываются. Главное то, что песни раскрылись по-другому. Это и была главная задача альбома. Мы поставим сейчас дуэт с Алисой Вокс, звездочетами. Но нет, не потому что Алиса наша коллега, сотрудница станции. Просто группа именно эту песню выбрала следующим синглом для раскрутки. Татуин и Алиса Вокс, звездочетами.

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Несколько новостей, которые просто хочется подсветить, напомнить или рассказать о них. Не все они прям музыкальные. Александр Цой отправил новую заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Кино» для ювелирных изделий, продуктов питания и общепита. Особенный интерес, конечно, вызывают продукты. Учитывая недавний опыт «Короля и Шута», не хотелось бы обнаружить в скором времени в магазинах «Шестерочка», стейки «Группа крови», кефир «Спокойная ночь», кимчи «Алюминиевые огурцы» или суши с соевым соусом. Группа «Тату» преодолела отметку в миллиард прослушиваний одной песни в одном очень известном музыкальном стриминговом сервисе, максимально мерзотном, пафосном и недружелюбном по отношению к нашей стране. Не буду его за это называть. «All the things she said» — культовый дебютный сингл «Тату» на английском языке, благодаря хоккейному сериалу, стал первым отечественным номером, преодолевшим этот миллиардный рубеж. Пустячок, а приятно. Видел на днях Лену Кипер, автора. Жаль, не поздравил. Исправляюсь. Поздравляю.

В онлайн-кинотеатре «Ока» вышел сериал «Горбушка. Сердце русского рока». Спродюсировал проект наш старинный друг, продюсер, музыкальный редактор «Квартирника» у Маргулиса Саша Юрасов. Приняли участие там почти все ветераны русского рока. Гарик, Скляр, Григорян, Галанин, Воронов и даже Толя Крупнов местами присутствуют. Кто бывал в легендарном концертном зале, особенно в 90-х, непременно посмотрите. Один из моих любимых поэтов, Борис Рыжий, обзавелся в начале сентября очередным музыкальным трибьютом «Над домами». Я бы сказал не трибьютом, а какой-то трибьютной отрыжкой. На 8 треков 2 сделал Антоха МС, другие 2 номера – это 2 версии одной песни Славы КПСС, причем из трибьюта 2-летней давности, а оставшиеся 4 – это «Сова», «Перемотка», «Флора» и «Внимание, брусника». По итогу, как будто смешарики поют «Борис».

И еще один трибьют, обратный прозвучавшему, называется он «Длинный». Не очень известные и даже не очень хорошие песни поют очень известные и очень хорошие люди. Билли Новик, Алексей Кортнев, Максим Леонидов и Евгений Маргулис. Цитата. В этот альбом вошли песни нашего товарища Саши Генслера по прозвищу «Длинный». К сожалению, его уже нет с нами. У «Длинного» было две страсти – автомобили и кантри-рок. Им он и посвящал все свое время. Работал автомехаником и пел в маленьких клубах Питера со своей группой «Генслер Блюз Бэнд». Как пел, так и жил. Все по-честному. Без позы, без претензий на славу и большие гонорары. Короче, настоящий рок-н-ролл. Надеюсь, вам понравятся эти песни, как они нравятся нам.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: И еще один музыкальный эксперимент «Внутри себя» группа «Богемный люфт» и Таня Репина. Новый трек называется «Вкус переслащен». Радует слух уже на уровне названия. Я сразу полез проверить себя на ударение. Все верно, переслащен. Если есть «ё», она ударная. А вот в женском и среднем роде нет «ё». Поэтому там «переслащена» и «переслащено». Песня про апрель в самом разгаре сентября, в противовес дождю и всеобщему унынию. На самом деле он уже выходил в дискографии «Люфта» или же «Тани Репиной» на том альбоме, где не было инструментов вовсе. Таня просто пела. В итоге там было очень грустно.
2: Твой вкус переслащен, но я хочу еще.
1: А теперь аранжировка дико решает. Ребята старались сделать музыку, под которую хорошо чувствовать чувства, немножко глупо улыбаться, чуть дергать в такт ногой в переполненном вагоне метро и пережидать осень. «Как вам?» – спрашивают они. «Нам норм», – отвечаем мы. «Даже отлично. Давайте еще». «Богемный люфт» и Таня Репина. «Вкус переслащен».

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Несколько релизов, которым хрон программы не позволил сегодня прозвучать, хотя все они горячие как никогда. Почти все. Группа «Седьмая раса» представляет новый трек «Покой». Городская романтика и меланхолия – все, что нужно для теплого начала осени. Или скорее продолжения осени.

Группа Читмил выпускает новый эпизод. Драйвовый и бескомпромиссный поп-панк о том, как пережить болезненное расставание и сделать трагическую главу жизни лишь эпизодом. Одну из участниц коллектива бросил парень, и мы написали песню про этого козла. Конец цитаты. Ждем УЧП со всеми подробностями и именами.

наоборот. Ольга Арефьева в свой день рождения к юбилею выпустила трек «Rose Red Rose». Песня продолжает ее недавнюю серию обращений к старым европейским мелодиям. После «Кали Ягоды», «Риу Риу Чиу» и «Green Sleeves». На этот раз Англия, 16 век. Без перевода. Теплая, камерная вещь в привычной для Арефьевой манере, с ее голосом и тонкой, почти домашней аранжировкой. Все записала сама, но сводить пока не рискнула. Отдала на сведение.

Саша Наконечный наконец-то собрал все последние песни из фанатеки в альбом «Дыхание вечности в нас». Вышла готическая новелла в 7 музыкальных рассказах о несчастной любви. Продолжение философской линии группы, где лирика переплетается с энергетикой современного альтернативного рока.

И, наконец, группа Скворцы Степанова вошла в какое-то дуэтное пике. В прошлый раз оно закончилось альбомом дуэтов. На той неделе вышел трек «Аю» с группой «Дом кукол». На этой Скворцы выпускают дуэт с Максом Ивановым «Торба на круче». Песня «Улыбнись» радикально отличается от всего, что когда-либо создавали Скворцы Степанова. Это гимн отношениям с верой в хэппи-энд. Макс прожил эту песню и привнес в нее новых смыслов, до предела накалил эмоции и украсил великолепными вокальными партиями. До мурашек пробирающие куплеты в стиле Эминема, мелодичность припева в стиле Radiohead, шквалистое соло в духе Бликса Баргелд и головокружительный канон в последнем припеве. Прочитал я это все в пресс-релизе и не обнаружил в самой песне. Ваша очередь, уважаемые слушатели. Скворцы Степанова и «Торба на круче». Улыбнись.

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Слушайте, у нас заканчивается эфирное время, но есть еще несколько новинок, которые хотелось бы представить. Поэтому, кому интересно, в полночь на 25 сентября на сайте нашего радио выйдет расширенная версия этого выпуска «Фанатеки». И кто хочет продолжения, приходите туда. А у нас в эфире финальный номер. Группа «Крестные» выпустила новый сингл «Пока я не попала». И два разных человека от группы прислали нам два разных пресс-релиза. Первый. Это история о состоянии между «Еще можно все изменить» и «Кажется, все уже решено», с характерной для группы эмоциональной прямотой и живой интонацией. Песня о том самом моменте, когда хочется успеть пожить для себя, прежде чем окружающие окончательно определят, какой должна быть твоя жизнь. В центре трека знакомые многим противоречия между ожиданиями, навязанными сценариями и собственным желанием выбирать, куда двигаться дальше. Название песни отсылает к свадебному символу, который здесь превращается в метафору. Букет не столько про замужество, сколько про попытку поймать момент, пока он еще принадлежит тебе. Это одновременно ироничная и немного горькая история о свободе, отношениях, взрослении и праве не торопиться. Пресс-релиз второй. Поп-рок сказка о том, что время для девочек будто бы идет быстрее. Успеть пожить, найти себя, сделать карьеру, создать семью. За основу взяли образ Розы из «Маленького принца». Но вот вторая история мне значительно ближе. Емко, сжато, по-пацански. Все по делу и все понятно. Первая версия излишне подробная, девочковая, но тоже милая и хорошая. На сегодня наконец-то все. Спасибо Сереже XBB Марченкову, написавшему в этот раз прям целый сценарий выпуска. Я болел, хворал, снимался в подкастах и уже почти готов был отменить эфир, но на такой-то неделе этого никак нельзя было допустить. Сережа не допустил. А там и я разошелся. Спасибо за внимание. Мы в сезоне. Фанатека по четвергам в эфире. Хорошей музыки должно быть много. Пока. Крестные. Пока я не попал.

называем мы друзей. Как часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослей.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.